Кончец Эдуард Лалои Испанакан Симфониан, опус 21, Катарецин Кюнг Вачанга, Ев Монреали Симфоник Нвагахумба, дирижер Шарл Дютуа.